0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Архивного подкаста Светланы Принцевой с историком Еленой Говор о национальном дне покаяния и о том, почему память об украденных поколениях остается важной для современной Австралии.
2: С одной стороны, конечно, было рациональное зерно, то, что пытались дать им образование. С другой стороны, делалось это часто совершенно бесчеловечно. И это наносило травму и матерям, у которых вот так вот изымали детей, и самим детям.
1: Поговорим о топливе. Узнаем, чем отличаются 91-й, 95-й, 98-й и И-10. И стоит ли переплачивать за бензин в Австралии. А также узнаем, почему Тайвань остается одним из самых острых вопросов в отношениях Китая и США. В материале Ирины Бурмистровой комментарий эксперта Леонида Петрова.
3: Тайвань себя считает настоящим Китаем. То есть Тайвань – это остров, на котором в 1949 году, после победы коммунистической революции в континентальном Китае, ушли все, кто не был согласен жить при коммунистах.
1: А сейчас главные новости к этому часу расскажет Ирина Бурмистрова.

Федеральное правительство защищает свой законопроект о налоговой реформе, представленный в парламенте. Владимир Зеленский направил письмо в Белый дом и Конгресс США с призывом к усилению поддержки украинской противовоздушной обороны. И Новак Джокович вышел в третий раунд открытого чемпионата Франции. Вы слушаете новости SBS. Сегодня четверг, 28 мая. У микрофона Ирина Бурмистрова. Лейбористы защищают предложенные правительством налоговые реформы, которые, как ожидаются, будут приняты парламентом при поддержке партии «Зеленых». Сегодня в парламенте был представлен законопроект, включающий спорные реформы налога на прирост капитала, которые подверглись критике.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Но, по словам Тейлора, его рассмотрение происходит в спешке и без должного контроля. Мы будем работать с кем угодно, мы будем разговаривать с кем угодно, и мы разговариваем со всеми, кто готов сотрудничать с нами в борьбе с этими налогами, и мы будем продолжать это делать. Федеральная полиция Австралии арестовала женщину в рамках продолжающегося расследования операции «Кура Джонг». Ей предъявлены обвинения, но характер обвинений пока неизвестен. Сообщается, что женщина недавно вернулась в Австралию. На этой неделе Федеральная полиция Австралии и полиция штатов Новый Южный Уэльс и Виктория сообщили о продолжающемся расследовании в отношении 6 женщин, прибывших в страну со своими детьми из лагеря для задержанных в Сирии, предназначенного для

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: В среду были ранены две женщины, передают местные власти. И в Курской области в среду в результате ударов украинских дронов были ранены 8 человек, заявил губернатор. По меньшей мере 7 человек погибли во Франции в результате необычно сильной жары, в то время как большая часть Западной Европы переживает скачок температуры. Медицинские учреждения выпустили предупреждения по всему континенту в связи с образованием зоны высокого давления, известной как тепловой купол. Второй день подряд в Великобритании фиксируют новый рекорд максимальной температуры для мая. Сегодня продолжается второй блок слушаний Королевской комиссии по борьбе с антисемитизмом, в ходе которой свидетели дают показания о мерах безопасности и готовности к теракту на Бондае в декабре. Заместитель комиссара полиции Нового Южного Уэльса Дэвид Хэдсон сообщил комиссии, что звучат призывы к предоставлению полиции доступа к оружию более высокого калибра. По его словам, сотрудники, участвовавшие в реагировании на теракт в декабре, подвергались значительному риску. Новое исследование австралийской благотворительной организации показало, что многие женщины были вынуждены жертвовать гигиеной во время менструации из-за повышения цен на товары первой необходимости. Организация Share the Dignity провела опрос более чем 150 тысяч австралиек об их опыте. 65% респонденток сообщили, что использовали старые прокладки, туалетную бумагу и в некоторых случаях хлеб вместо средств гигиены, таких как тампоны и прокладки. Опрос также показал, что каждая четвертая женщина использует средства гигиены во время менструации дольше рекомендованного срока из-за их стоимости, а 78% людей с инвалидностью сталкивались с проблемой нехватки средств гигиены во время менструации. И к новостям спорта. Новак Джокович по-прежнему претендует на 25-й титул Большого шлема на открытом чемпионате Франции, обыграв местного игрока Валентина Ройера. Сербский теннисист, посеянный под третьим номером, вышел в третий раунд турнира и встретится с бразильцем Жоао Фонсекой. Джокович говорит, что на корте было тяжело в жаркий день. Он одержал победу в изнурительном розыгрыше из 18 ударов. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 71 американский цент, 61 евроцент и 50 рублей 56 копеек. И о погоде. В Перте возможен дождь 21. В Аделаиде облачно 18 градусов. В Мельбурне переменная облачность 17. В Хобарте возможен дождь 18 градусов. В Канберре дожди 19, в Волонгонге дождь 20, в Сиднее тоже дождь 22, такая же погода в Ньюкасле и Брисбене. В Кернсе солнечно 29 и в Дарвине солнечно и 31 градус.
2: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
3: С вами Ирина Виноградова из студии в Сиднее, а за новостями из Мельбурна следит Ирина Бурмистрова. Правительство объявило о крупнейшей, по его словам, реформе служб занятости за 30 лет. Ира, в чем суть изменений и чем они были вызваны?
1: Да, Ира, в рамках реформ получатели социальных пособий, обращающиеся в службы занятости, будут распределены по трем направлениям. Более миллиона австралийцев, многие из которых участвуют в таких программах, как Job Seeker, сейчас обязаны обращаться в частные компании, предоставляющие услуги по трудоустройству в рамках программы стоимостью $2 миллиарда в год. Система была создана, чтобы помочь безработным австралийцам найти работу. Однако система постоянно сталкивается с жалобами,

0: на несправедливые приостановки выплат пособий. В двух отчетах омбудсмена Содружества было установлено, что приостановка выплат пособий многим людям за невыполнение требований по поиску работы могла быть незаконной. Министр по вопросам занятости Аманда Ришвард говорит, что реформа станет большим изменением по сравнению с нынешним подходом, когда все соискатели работы проходят одинаковую сортировку. Давайте послушаем, что она сказала.
1: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1 million.
0: Система плохо приспособлена для удовлетворения разнообразных потребностей более 1 миллиона австралийцев, которые ежегодно пользуются этой услугой. Эти опасения были поддержаны в заключительном отчете Специального комитета Палаты представителей по вопросам трудоустройства в Австралии в 2023 году, основанном на доказательствах, полученных из сотен представленных документов и показаний свидетелей. В этом отчете было установлено, что единый подход ко всем элементам системы трудоустройства в Австралии приводит к тому, что слишком много участников остаются без внимания и создает неэффективность в системе. Ира?
2: Что мы знаем о всех трех направлениях, по которым распределятся искателей?
0: Новый подход основан на результатах новых оценок участников, направленных на выявление их индивидуальных барьеров и удаленности от рынка труда. В рамках первого направления, по словам министра, будет предоставлена цифровая услуга для тех, кто владеет цифровыми технологиями и готов к поиску работы. По сравнению с тем, что доступно в настоящее время, первое направление услуг будет действительно эффективным и действенным способом поддержки участников, которым требуется менее интенсивная помощь. Она говорит, что второе направление будет направлено на развитие навыков и укрепление уверенности в себе для возвращения к работе. Поддержка в рамках этого направления услуг будет сосредоточена на том, что, как мы знаем, эффективно помогает людям устроиться на работу. Например, активный коучинг, подготовка к работе и обучение, связанное с востребованными профессиями. Однако эта поддержка также должна быть эффективной для участника, быть четко связанной с его целями трудоустройства и с доступными рабочими местами в месте его проживания. И, наконец, третье направление предназначено для поддержки тех, кто сталкивается с более сложными препятствиями. Мы знаем, что у многих людей здесь нет прямого пути к трудоустройству, поэтому это направление предоставит больше времени, больше гибкости и больше поддержки для повышения уверенности и компетентности. Ира.
2: Изменения удовлетворили не всех. Что говорят критики реформ?
0: Ну вот, например, представительница «Зеленых» по вопросам государственных услуг Пенни Олам Пейн говорит, что эти реформы ничего не изменят для тех, кто остался без работы. Если бы правительство серьезно относилось к этим реформам, оно бы прислушалось к собственному расследованию, проведенному в 2023 году, которое показало, что необходимо вернуть службы занятости в государственные руки, создать независимый надзорный орган и прекратить вливать деньги в коммерческие организации, которые просто зарабатывают на причинении вреда уязвимым людям. Если это правительство не готово вернуть службы занятости в государственные руки и отменить карательную, принудительную систему взаимных обязательств, то, честно говоря, эти реформы не стоят и бумаги, на которой они написаны. Критике подверглось то, что в рамках реформы взаимные обязательства остаются частью процесса. То есть соискатели работы, получающие социальные пособия, должны выполнить определенные задачи, чтобы продолжать получать выплаты. В ходе слушаний в Сенате в 2025 году стало известно, что правительство знало о вреде автоматизированной системы соблюдения целевых показателей и что остаются вопросы относительно ее законности, в то время как в отчете омбудсмена за 2025 год было установлено, что частные службы занятости допускают масштабные ошибки, рекомендуя применять суровые финансовые санкции. Аманда Ришвард говорит, что правительство приняло все рекомендации омбудсмена и стремится решить юридические проблемы, нанимая больше людей для усиления человеческого контроля за автоматизированными решениями. Она также утверждает, что подход к обязательствам будет более гибким и будет, в частности, зависеть от того, насколько далеко соискатель находится от рынка труда. Теперь представитель Центра по борьбе с бедностью Джей Кунан сказал, что система построена таким образом, чтобы

0: наказывать людей за трудоустройство в экономике, которая рассчитана на поддержание уровня безработицы не менее 4%. По его мнению, правительству необходимо национализировать эти службы. По его словам, изменения – это не что иное, как просто ребрендинг. У них была трехступенчатая система в рамках активной системы трудоустройства. Вместо потоков 1, 2 и 3 у них были потоки A, B и C. Поэтому мы не видим фундаментального сдвига в способе предоставления услуг людям, которые, как вы знаете, вынуждены находиться в этих обязательных системах. Ира?
1: Спасибо, Ира. Вернемся после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio.
6: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
7: Я Удзяо Дария.准备好了吗?
8: SBS Chill. Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi уплапт карвата хэ.
12: Far from the past.
6: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
13: sbs.com.au/audio.
1: В Австралии началась National Reconciliation Week – Национальная неделя примирения. Она проходит ежегодно с 27 мая по 3 июня и посвящена отношениям между коренными народами страны и остальным австралийским обществом. Дата недели связана с двумя важными событиями в истории Австралии. 27 мая – это годовщина референдума 1967 года, после которого аборигенные люди и жители островов Торресова пролива были официально включены в перепись населения. А 3 июня – это годовщина решения по делу Мабо, отменившего доктрину «Терра Нулиус», представление о том, что до британской колонизации Австралия была ничейной землей. Тема недели примирения в этом году – «All in» или «Все вместе». Организаторы подчеркивают, что примирение требует участия всего общества. По всей стране в эти дни проходят культурные мероприятия, образовательные программы, лекции, церемонии «Welcome to Country» и обсуждение истории колонизации, расизма и украденного поколения «Stolen Generations». Накануне 26 мая в Австралии также отмечался National Sorry Day – День покаяния. День памяти.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Мирение Австралии. В этот день, в 2000 году, около 250 тысяч человек прошли по мосту Sydney Harbour Bridge в рамках Walk for Conciliation – марша в поддержку примирения между коренными и некоренными австралийцами. Акция стала тогда одной из крупнейших общественных демонстраций в истории страны. Люди шли через мост несколько часов, почти 6 часов, выражая поддержку признанию истории первых наций и необходимости национального примирения. Позже подобные марши прошли и в других городах Австралии. А сейчас мы послушаем наш архивный подкаст, который записала Светлана Принцева с доктором наук Еленой Говор из Австралийского национального университета. Разговор посвящен Национальному дню покаяния и истории украденных поколений, одной из самых болезненных страниц в истории Австралии. Подкаст впервые вышел в 2022 году.
2: Sorry Day отмечается 26 мая. Что он означает для австралийского аборигенного населения и для всех жителей Австралии?
3: Это день, который я бы назвала в переводе как день покаяния, когда австралийское правительство публично покаялось вот в тех несправедливостях, обидах, которые были причинены многим поколениям аборигенов. И это очень важный, символичный день для, если можно так сказать, души австралийцев. Потому что это часть истории. И вот как мы должны относиться к своей истории? Должны ли мы каяться в грехах наших отцов и дедов? Или мы должны считать, что мы не виноваты? Зачем нам об этом говорить? Вот австралийцы, я думаю, что это замечательно, выбрали первый путь. Они публично, устами премьер-министра Австралии Кевина Радда в то время, покаялись за то, что совершалось в Австралии. А вот что совершалось, просто несколько фактов. Аборигены, когда европейцы сюда прибыли, считались примитивными людьми, которые не имеют поселений, кочевники, то есть у них нету понимания, что земельной собственности, и вся земля была объявлена британской короной. Приезжали поселенцы, занимали эти земли, а аборигены как-то должны были жить, и предполагалось, что они будут работать. Но аборигены совсем не хотели жить вот этим европейским способом, который им навязывали. И государство всячески пыталось их вот цивилизовать, и очень многое делалось с благими намерениями. Они были объявлены государственной как бы собственностью, они были под защитой государства. Это значило, что они не являлись обычными гражданами Австралии, то есть у них не было гражданских прав, таких как были у австралийцев, поскольку Австралия была в это время передовой демократией западного мира с 8-часовым рабочим днем, с пенсиями по старости и так далее. Аборигены были как бы на полном попечении государства, с одной стороны, а с другой стороны, это была своеобразная система такого трудового принуждения. Например, они должны были работать на фермеров. Фермеры платили им зарплату, но они эту зарплату не получали на руки, поскольку они были недееспособны. Вся зарплата шла на их сберегательные книжки в руках местного полицейского. И если абориген приезжал там раз в месяц или в несколько месяцев в город и говорил, что я хочу взять свои деньги, полицейский спрашивал, зачем тебе? Я хочу купить там брюки или ремень для

брюк, дайте мне 5 фунтов. Нет, 1 фунта тебе достаточно. И аборигену давали эту книжку, он подписывался, а куда исчезали деньги, они не знали. Вот такие вот мелочи, но в действительности это был полный тотальный контроль государства. Аборигены не могли переходить к другому работодателю, они не могли даже выходить замуж и жениться без одобрения протектора. А протектор — это был обычный местный полицейский. И вот в 1967 году был референдум, когда аборигенов впервые вот включили в понятие то, что они стали гражданами Австралии. То есть до этого они не были гражданами Австралии. И в связи с этим вот очень тяжелым периодом с конца 19 и 20 века, где-то до 70-х годов, связана история с потерянным, с украденным поколением, которое, в общем-то, можно назвать и потерянным. Опять же, все делалось самыми добрыми намерениями. Считалось, что аборигены же ведут асоциальный образ жизни, они не могут заботиться о своих детях. Особенно европейские администрации беспокоилась о детях, у которых отцы были белые, но они этими детьми не занимались, а дети продолжали жить с вот этим поселением аборигенов.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Леандра хотел жениться на аборигенке, у которой были дети от предыдущего брака. Вот все, что сделала полиция, это прислали полицейского, чтобы забрать эту бедную женщину и ее троих детей для их блага и отправить в резервацию. То есть вот это вот, с одной стороны, конечно, было рациональное зерно, то, что пытались дать им образование, с другой стороны, делалось это часто совершенно бесчеловечно. И это наносило травму и матерям, у которых вот так вот изымали детей, и самим детям, потому что они вырастали, и они чувствовали себя очень часто людьми второго сорта. Они уже не могли быть аборигенами, они как бы утратили свой язык, родственные связи, и в то же время в европейском обществе они оказывались такими маргиналами. И если мы говорим, вот почему так это было трагично для аборигенов, почему многие судьбы были сломаны, это связано с тем, что в каком-то смысле аборигены гораздо более развитое, продвинутое общество, чем мы сами. Для них важны были не материальные ценности только, но и духовные, социальные. То есть это общество, которое не могло просто функционировать на уровне материальных ценностей. Когда они покидали свою землю, например, если стариков собирали и выселяли в какую-то резервацию, где их кормили, они очень быстро умирали, они страдали, потому что вот эта земля, где они жили, это был их храм, это был их мир, это были они сами. И без этой земли они не могли жить. То же самое вот это ощущение принадлежности к общине, к роду, к семье, для них было чрезвычайно важно. Без этого общество часто теряло вот такой стимул к жизни. И теперь, конечно, мы видим вот эту длительную травму. Люди, оказавшиеся без языка, без принадлежности к социальной группе и к своей земле. И это сейчас очень медленно меняется. Вот существует закон о возвращении традиционных земель аборигенам. Это замечательно, но, конечно, это работает очень медленно, и не всем аборигенам можно помочь, потому что многие из них совершенно утратили связь со своей землей. Вот в результате такого насильственного изъятия. Так что Австралия делает очень много для решения этих проблем, и вот это вот публичное покаяние было очень важно, потому что одно дело как бы знать, что да, были проблемы в прошлом, другое дело услышать это от премьер-министра страны.
2: Да, такая душевная на самом деле сцена, кто не видел, очень рекомендую посмотреть, есть это видео в интернете, когда он выступает, приносит извинения со слезами, как реагируют собравшиеся аборигенные жители. Это очень трогательный
1: момент.
2: Я
1: в это время была как раз вот на этой лужайке перед парламентом, и вот среди этой огромной толпы австралийцев, вот это было совершенно удивительное чувство. То, что совершается справедливый акт государством.
2: Елена, вот сегодня обращались ко всем австралийцам представители аборигенного комьюнити. Они говорят о том, что подумать каждому, что он может сделать для исцеления общества, для вот этого примирения. Сейчас много говорят про голос аборигенных представителей в Конституции, но почему-то этого до сих пор не сделано. Что вы думаете по этому вопросу?
1: Я думаю, что в Конституции это очень важно, и очень важно, чтобы это решали сами аборигены. Вот то, что им навязывают сверху с благими намерениями,

0: обычно не работает. А вот то, что для нас, я думаю, что это очень важно протянуть руку навстречу, выйти, оглянуться. Часто аборигены сами не стремятся выйти на контакт, но в действительности они очень доброжелательно настроены, когда они видят добрые отношения. Просто у них это вот такая длительная травма. Они постоянно слышали какие-то такие расистские, полурасистские высказывания. И вот этот день покаяния, я думаю, он важен и для нас, как иммигрантов. Дело в том, что, конечно, очень легко сказать, мы тут ни при чем, это все они, это все британские поселенцы, но я бы посоветовала в этот день подумать о прошлом нашей страны, о том, что происходило у нас с нашими народами Сибири, Центральной Азии, Кавказа, тот расизм, который существовал и, к сожалению, все еще существует на территории постсоветского пространства. То, что произошло в Австралии, вот эта трагедия и покаяние, очень важно для нас, чтобы мы тоже другими глазами посмотрели на то, что было в нашей стране. Это общечеловеческое покаяние. Это не то, что вот конкретная проблема австралийского государства. Так что хотя бы если мы это сделаем, то это уже будет маленький шаг навстречу к тому, чтобы мир стал лучше для всех нас.
1: Большая часть программы уже позади. Послушаем, что ждет нас во второй ее части. После небольшой паузы поговорим о том, какой бензин выбирать в Австралии, чем отличаются 91-й, 95-й, 98-й и И-10. И всегда ли более дорогое топливо лучше для автомобиля? А еще послушаем разговор Ирины Бурмистровой с экспертом Леонидом Петровым о Тайване, одном из самых чувствительных вопросов в отношениях Китая и США, и о том, какую роль в этой напряженности играют Австралия и другие партнеры региона.
2: Тайвань себя считает настоящим Китаем. То есть Тайвань – это остров, на котором в 1949 году, после победы коммунистической революции в континентальном Китае, ушли все, кто не был согласен жить при коммунистах.
1: А сейчас небольшая пауза. Мы вернемся к вам очень скоро.
3: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
4: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: Какой бензин выбирать в Австралии? И-10, 91-й, 95-й, может, 98-й? И действительно ли более дорогое топливо лучше для автомобиля? Разбираемся, как устроены виды топлива в Австралии, чем отличаются октановые числа и на чем можно сэкономить без вреда для двигателя. Основные виды топлива на австралийских заправках – это бензин разных марок, бензин с добавлением этанола и дизельное топливо. Существует три основных вида бензина – 91-й, обычный неэтилированный бензин, а также премиальные виды топлива с октановым числом 95 и 98. В других странах цифры на бензоколонках могут немного отличаться из-за разных методов расчета. Однако, как объясняет

0: ЗАК «Оман», качество топлива при этом соответствует аналогичным стандартам. ЗАК «Оман» – профессор химической инженерии и проректор по предпринимательскому образованию в University of Western Australia, в Университете Западной Австралии. Например, если вы поедете в США, то увидите, что бензин с низким, средним и высоким октановым числом обычно маркируется как 87, 89 и 91. Здесь же это 91, 95 и 98. В каждом случае все зависит лишь от того, какой метод расчета использует правительство. Но в действительности эти стандарты согласованы на международном уровне. Октановое число показывает, насколько топливо устойчиво к преждевременному воспламенению, объясняет Джеймс Уильямс. Он возглавляет отдел политики в Royal Automobile Club of Victoria, RACV. Октановое число на бензоколонке показывает, насколько топливо устойчиво к так называемой детонации двигателя. Чем выше это число, тем выше качество топлива. Более высокое октановое число означает и более высокую цену топлива. Однако это не обязательно улучшает работу двигателя или экономичность расхода топлива. По словам представителя RACV Джеймса Уильямса, если речь не идет о спортивном или высокопроизводительном автомобиле, то 91-й бензин обычно остается самым выгодным вариантом с точки зрения соотношения цены и количества километров на одном баке. Если вы водите обычный автомобиль, например, небольшой или средний внедорожник либо хэтчбэк, то получите примерно такую же топливную эффективность от 91-го бензина, как от 98-го. При этом 91-й, конечно, должен стоить дешевле. Но это не значит, что 98-й бензин вреден для автомобиля. Просто обычная машина не сможет использовать его преимущества так, как это делает высокопроизводительный автомобиль, который способен максимально реализовать потенциал такого октанового числа. С другой стороны, использовать 91-й бензин не рекомендуется, если ваш автомобиль рассчитан на топливо с более высоким октановым числом. Рекомендуемый производителем тип топлива обычно указан на внутренней стороне крышки бензобака или в руководстве к автомобилю. Если использовать неподходящий тип бензина, это может повлиять не только на расход топлива и расстояние, которое автомобиль способен проехать, но и на стоимость эксплуатации, а со временем привести к износу и повреждению двигателя. Также никогда нельзя заливать бензин в дизельный автомобиль, и наоборот. Если у вас дизельная машина, производитель обычно указывает, совместим ли автомобиль с биодизелем, возобновляемым и биоразлагаемым видом топлива. Если такой совместимости нет, следует использовать обычное дизельное топливо. Самая распространенная в Австралии смесь бензина с этанолом – E10. Она содержит 10% этанола – топлива, получаемого из растительного сырья, и 90% обычного бензина. Такое топливо имеет более высокое октановое число и стоит дешевле на заправке. Однако это не обязательно означает экономию на расходах на топливо, объясняет профессор Оман. Добавление небольшого количества этанола повышает октановое число топлива. То есть при том же объеме бензина автомобиль получает немного больше мощности. Единственный минус E10 в том, что расход топлива обычно становится немного выше. Вы заметите примерно 3% увеличение расхода на каждые 100 километров пути. Но при этом такое топливо стоит дешевле, и в итоге эти факторы примерно уравновешивают друг друга. Если вы не уверены, совместим ли ваш автомобиль с E10, профессор Оман советует проверить руководство производителя или информацию на официальном сайте компании. Хорошее практическое правило. Почти любой автомобиль, выпущенный за последние 20 лет, скорее всего, совместим с E10. Еще один ориентир. Если в машине установлен карбюратор, то она, вероятно, не рассчитана на использование E10. И, наконец, важно помнить, что в Австралии качество топлива стандартизировано на всех заправках. В RACV автомобилистам советуют сравнивать цены и искать наиболее выгодные предложения, поскольку между сетями автозаправок не должно быть разницы в качестве топлива. Для водителей, которые стараются экономить, самым выгодным вариантом обычно становится самое дешевое топливо, соответствующее требованиям производителя автомобиля. Материал Зои Томмейду на русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова. Оставайтесь с нами. После короткой паузы разговор о Тайване и напряженных отношениях между Китаем и США. Ирина Бурмистрова поговорила с экспертом Леонидом Петровым о том, почему вопрос Тайваня остается одним из самых чувствительных в мировой политике.
1: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
0: После визита президента США Дональда Трампа в Китай снова заявил, что Тайвань остается самым чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях. Об истории Тайваня и его связях с США, Австралией и другими партнерами поговорила Ирина Бурмистрова с Леонидом Петровым, деканом Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
0: Мы вернулись к вам после небольшой рекламы, а прямо сейчас разговор Ирины Бурмистровой с Леонидом Петровым. Тайвань.
1: Тайвань – один из самых важных, да, вопросов обсуждения между Китаем и Соединенными Штатами. Знаете ли вы, как в самом Тайване относятся к изменению политики США в отношении поддержки их независимости?
6: Тайвань себя считает настоящим Китаем. То есть Тайвань – это остров, на котором в 1949 году, после победы коммунистической революции в континентальном Китае, ушли все, кто не был согласен жить при коммунистах. Китайская республика основана еще в 1912 году, которая, вот видите, уже больше 100 лет существует и имеет свой флаг, и выдает паспорта своим гражданам, надеется, что когда-нибудь она восстановит политическую стабильность и режим, государственность Республики Китай будет восстановлена в континентальном Китае также. То есть они считают континентальный Китай, коммунистическую партию, просто повстанцами, которые дестабилизировали ситуацию после окончания Второй мировой войны, но так и не удалось с этим ничего поделать, поэтому они считают как раз себя настоящим Китаем. Действительно, на Тайване существует опасение все эти, сколько почти, там, 80 лет скоро будет, как партия Гоминдан всегда расценивала надежду на то, что американцы, европейцы, австралийцы никогда не бросят Тайвань и будут помогать отстаивать демократию, свободу, и когда-нибудь в один прекрасный день им удастся вернуться в континентальный Китай. Сейчас таких ожиданий нет, сейчас уже, как говорится, не до жиру быть бы живу, и с приходом Дональда Трампа эти надежды серьезно пошатнулись. Еще при бывшем президенте Байдене заверения из Вашингтона всегда давались Китайской республике о том, что США никогда их не бросят в беде и будут помогать и в плане военном и дипломатическом. Но Соединенные Штаты с 1979 года разорвали дипломатические отношения с Тайванем для того, чтобы установить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Поэтому уже тогда при президенте Никсоне были серьезные сомнения относительно того, насколько американцы будут готовы

0: готовы защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая. Все эти годы баланс сил так или иначе был стабильным, но при Дональде Трампе все началось рушиться, как в Восточной Азии, так теперь и в Европе с блоком НАТО. Так что мы живем в эпоху серьезных изменений, и никто не может дать гарантии, что Китайская Народная Республика вдруг не захочет повторить авантюру своих российских коллег и начать объединение с Тайванем силовым путем. В этом случае при Дональде Трампе, скорее всего, ожидать помощи тайваньцам не придется. Но у них есть другие соседи и братья по оружию, Южная Корея, Япония, которые сейчас серьезно пересматривают свою военную доктрину, в том числе рассматривают вероятность обладание ядерным оружием, которое им, возможно, тоже потребуется для отстаивания своих интересов в случае конфронтации с Северной Кореей, с Россией. И кто его знает, какие еще агрессоры могут покуситься. Так что ядерное оружие, как выяснилось, является очень полезным психологическим сдерживающим фактором. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его отец и дед уяснили это давно, поэтому они и открытым текстом всегда заявляли, что они никогда не откажутся от своих ядерных программ, потому что это единственный залог их дипломатического, военного, экономической независимости и безопасности, в первую очередь безопасности правящих режимов.
1: А что касается Австралии, может ли Тайвань рассчитывать на помощь Австралии в случае, если начнутся военные действия?
0: Австралия традиционно смотрит в сторону США относительно своих действий в случае военного конфликта между Китайской Народной Республикой и Китайской Республикой на Тайване. И в данный момент мы наблюдаем, что уровень интереса США в защите Тайваня от Китая существенно понизился. Лейбористское правительство Австралии испытывает серьезные затруднения в своей внешней политике, потому что из США просто поступают какие-то такие конфликтные сигналы, которые очень сложно уловить и понять их логику. Все ждут, что рано или поздно это закончится, но я боюсь, что Дональд Трамп — это только начало, и похоже, что Австралии придется либо серьезно переориентироваться, не знаю, на сотрудничество с европейскими странами или восточноазиатскими либеральными демократиями, либо идти уже в фарватере Соединенных Штатов уже до конца, и также смена политического курса Австралии тоже может быть замечена, потому что Австралия очень сильно экономически завязана с Китайской Народной Республикой, и портить отношения с КНР из-за Тайваня, с которым, в общем, всегда поддерживались нейтрально-дружественные отношения после начала 70-х годов, после того, как дипломатически Австралия признала Китайскую Народную Республику при бывшем премьер-министре Гофе Уитлэме. Что будет происходить в будущем, опять же, будет зависеть от того, Соединенные Штаты будут какую политику проводить по отношению к Тайваню, потому что в настоящий момент Дональд Трамп, скажем так, заморозил вот эту сделку с Тайванем, многомиллиардную по продаже оружия, для того, чтобы умиротворить Китай, для того, чтобы не портить отношения с Китаем, хотя было сделано все, чтобы испортить эти отношения. Так что тут идут постоянно какие-то смены курсов, и, скажем, некомпетентность Дональда Трампа как в политических, дипломатических, так и в экономических отношениях мировых, она сильно портит картину во всем мире, и для Австралии это также составляет серьезную проблему. То есть Австралия будет стараться поддерживать добрососедские отношения со всеми возможными Китаями, с которыми можно торговать и жить безопасно, в добрососедских безопасных отношениях. Но многое будет зависеть от того, кто будет у власти в Австралии. Выборы могут существенно изменить политический ландшафт в Австралии. И как, и никто не знает, может быть, какие-то трампистские идеи Австралия также усвоит и будет отношения с Китаем строить на подобных принципах. Здесь никто не может дать гарантии.
1: Леонид, большое вам спасибо. Леонид Петров, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и востоковед. Всегда приятно и очень интересно вас послушать.
0: Спасибо за ваш интерес к данной теме. Мы все живем в этом Азиатско-Тихоокеанском регионе и поэтому должны внимательно следить за всем происходящим.
2: 27 мая. Вчера мой родной город Санкт-Петербург отмечал день рождения. Именно в этот день, в 1703 году, по указу

0: утра 1-го на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость. С этого момента и начинается история города. В Национальную неделю примирения в Австралии вообще хочется вспомнить, что территория современного Санкт-Петербурга тоже имеет свою более древнюю историю. Эти земли были домом для финно-угорских народов, ижоры, води, карелов и других коренных народов региона задолго до основания города Петром I. История любой земли начинается не с появления государства или крепости, а с людей, которые жили на этой территории веками. Петр I задумывал Санкт-Петербург как окно в Европу и новую столицу Российской империи. Город строился в очень тяжелых условиях, на болотах, среди сырого климата и постоянных наводнений. Для строительства сюда свозили тысячи рабочих, инженеров и архитекторов из разных стран Европы. Уже в XVIII веке Санкт-Петербург стал политическим и культурным центром России. Здесь появились первые музеи, академии, театры и библиотеки. Именно в Петербурге работали Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чайковский, Репин и многие другие деятели культуры. Санкт-Петербург часто называют «городом литераторов». Его улицы, дворы, каналы и белые ночи стали частью мировой литературы. И здесь происходят события романов Достоевского. Здесь писал Александр Пушкин. И здесь создавались произведения Анны Ахматовой, Иосифа Бродского и многих других авторов. Это также город дождей, туманов и воды. Петербург стоит на десятках островов, которые соединяют сотни мостов. Климат города, он формируется на стыке Балтийского морского воздуха и континентальных потоков, поэтому погода здесь часто меняется, а небо может несколько раз за день переходить от солнца к дождю и обратно. Именно эта влажность, туманы, низкое северное небо и отражение в воде создают ту самую атмосферу Петербурга, которую невозможно спутать ни с одним другим городом. Одним из символов города стали разводные мосты через Неву. Видели вы разводные мосты? Каждую ночь, летом, они поднимаются, пропуская корабли, и это зрелище до сих пор собирает, между прочим, тысячи людей. И архитектура города формировалась под влиянием европейских стилей. Среди самых известных символов Петербурга – это Эрмитаж, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, разводные мосты и набережные Невы. Путешествуя по Венеции, Парижу, Лондону или Амстердаму, многие неожиданно замечают в этих городах знакомые петербургские черты. Это каналы, гранитные набережные, дворцы и мосты. А сейчас небольшое объявление. Ассоциация ветеранов войны и членов их семей приглашает всех желающих вступать в члены ассоциации. Наши встречи проводятся каждую вторую пятницу в час дня в зале муниципальной библиотеки рядом со станцией метро Бандай Джанкшн и автобусами. Беседы, встречи с интересными людьми, музыка, кинофильмы, чай, кофе. Звоните по телефонам 0479-059-634. 0409-990-090. А сейчас давайте вспомним главные новости к этому часу.
1: Федеральное правительство защищает свой законопроект о налоговой реформе, представленный в парламенте. Владимир Зеленский направил письмо в Белый дом и Конгресс США с призывом к усилению поддержки украинской противовоздушной обороны. И Новак Джокович вышел в третий раунд открытого чемпионата Франции.
0: Спасибо, Ирина. Сегодня 28 мая. Вы слушали SBS на русском языке. Наша программа подходит к концу. Слушайте нас на сайте и в приложении. Следующая программа в субботу в полдень. И спасибо за то, что слушаете SBS на русском. С вами была я, Ирина Виноградова, из студии в Сиднее. А из студии в Мельбурне с нами была Ирина Бурмистрова. Берегите себя и до свидания. А сейчас давайте послушаем песню группы Йоту Йинди «Трити». Это политическая и очень эмоциональная песня-протест о нарушенном обещании австралийского правительства заключить договор Трити с коренными народами Австралии. После провала референдума, вы помните этот референдум в 2023 году «Voice to Parliament»? Так вот, после его провала песня снова стала символом разочарования, но одновременно и символом надежды. Слушаем Йоту Йинди. Третий.